0: ништон не тыглого дава сымба ци чигнигни гырда кап жужавага яун мамын тима сучи тан жувага цутоны да тенсим шунгыда чаплий данс да да кап жужавага яун мамын тима сучи да ина ништон не тыглого да сымба а ци чигнигни гыр а цони да мос
1: жи
0: а тина да пачыр харсыра да лу да ни да Halim ta ta lo ni ga ta ga tishko da muzu jitzi. Ta chumchung da yin jina nishtung nye tig lo ga ta ya pa tsi cho nga ni ta lakhtar shi ngu san dung zi. Ta chumchung di cha koko kirgi rizhi ga nang tun na ta le cun che mo ar nga ga iyo ka. Le cun che mo ar nga wo yin ta chi sta dun. Ta ni pak tsuk ta ga mguk chi jen kum song chub. Tanita jangdo tang tan nyongjir kum pegi tanita chachum ganchu tang da di sirkul da lesin che mo ngaw ta shuri
1: ji
0: da di na ngi na da ge don sin ge tan bo ben ji na da chirtung ni gya jip shi ge ni wo ka ngan chi ge ji na jen kum ko ri song chu ge chachum tani chir jin ba gu zu ngong go chachum dan ko ri ge hifkin ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱡᱩᱜ ᱠᱚ ᱢᱚᱜ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱞᱚᱝᱠᱷᱢ ᱪᱮᱢᱚᱜ ᱵᱟᱛᱚ ᱛᱚ ᱢᱩᱜᱪᱤ ᱥᱮᱥᱚᱠ ᱠᱚ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱟᱨᱡᱟᱱ ᱛᱩᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱚᱱᱪᱩ ᱥᱮᱥᱚᱠ ᱠᱚ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱛᱟ ᱥᱟᱨᱜᱤ ᱵᱟᱛᱚ ᱠᱚ ᱱᱚᱛᱮ ᱢᱚᱭᱝᱜᱚ ᱥᱮᱥᱚᱠ ᱠᱚ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱥᱚᱪᱩ ᱡᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱡᱤᱢᱵᱟ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱪᱟᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱢᱚᱜᱤᱛᱟ ᱧᱟᱢ ᱪᱤᱠᱛᱚ ᱥᱚᱜᱩᱫᱩᱜᱤᱛᱟ ᱛᱚᱵᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱛᱷᱟᱢᱡᱚᱝ ᱜᱤᱭᱟ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱟ ᱡᱮᱠᱩᱢ ᱠᱷᱩᱨᱤ ᱠᱚ ᱴᱷᱟᱢᱡᱚᱱ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱪᱷᱟᱵᱡᱚᱜ ᱥᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱤᱠᱩ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱛᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱢᱨᱤᱠ ᱜᱮᱯᱟᱨ ᱠᱷᱤᱨᱜ ᱛᱚᱧᱦᱤᱱ ᱥᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱥᱟᱢ ᱜᱟᱞᱟ
0: ᱚᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱠᱩᱢ ᱠᱷᱩᱨᱤ ᱠᱚ ᱫᱤ ᱴᱷᱟᱢᱡᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱤᱨᱜ ᱛᱚᱢᱡᱩᱜ ᱤᱭᱮ ᱱᱚᱱᱫᱮ ᱤᱧ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱪᱮᱱᱚ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱧᱦᱤᱱ ᱥᱤᱜ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱵᱚ ᱭᱚᱠ
1: ᱦᱟᱡᱮ
0: ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱡᱮᱠᱩᱢ ᱦᱚᱭᱩᱱ ᱫᱤᱨᱛᱤᱝ ᱜᱮ ᱨᱚᱞᱢ ᱜᱮᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱛᱟᱝ ᱫᱚᱱᱚ ᱜᱮᱛᱟ ᱟᱨᱫᱚᱨᱱ ᱛᱟᱣ ᱡᱮᱥ ᱟᱠᱤ ᱠᱚᱨᱤᱠᱟ ᱫᱟᱜᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱟᱢᱡᱩᱝ ᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚᱜᱚᱱᱫᱚ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱥᱟᱨᱛᱢᱮ ᱤᱛᱢᱟᱭ ᱟ ᱠᱟᱯᱞᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱭ ᱡᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱞᱟᱠᱛᱨ ᱪᱮ ᱡᱤᱢᱵᱟᱥ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱠᱚᱢᱚᱱ ᱛᱚᱱᱤᱱᱟ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱱᱟᱥᱚᱜ ᱨᱚᱱᱤ ᱡᱟᱠᱩᱜ ᱛᱟ ᱪᱮᱱᱠᱢ ᱠᱚᱭᱩᱝ ᱜᱮᱛᱟᱜᱱ ᱫᱤ ᱫᱤᱠᱛᱤᱝ ᱜᱮ ᱫᱚᱞᱢ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱫᱚᱞᱢ ᱫᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱫᱚᱢ ᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱠᱟᱪᱮ ᱫᱚ ᱜᱮ ᱜᱮᱣᱟ ᱛᱮ ᱜᱚ ᱠᱟᱥᱤ ᱪᱮᱱᱠᱢ ᱠᱚᱨᱤ ᱛᱟ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱪᱮᱥᱪᱩᱝ ᱛᱟ ᱤᱱᱟᱛᱟ ᱪᱟᱴᱢ ᱪᱟᱱ ᱛᱟ ᱢᱟᱞᱠ ᱪᱟᱱ ᱠᱷᱤᱪᱤᱪᱤᱨ ᱪᱟᱱ ᱛᱤᱥᱩ ᱩᱥ ᱱᱤᱨᱣᱟ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱨ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱜᱟ ᱛᱮ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱛᱚ ᱠᱚᱥ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱢᱡᱚᱝ ᱫᱚ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱥᱟᱡᱤᱠ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱜᱮᱣᱟ ᱜᱟ ᱛᱚᱱ ᱤᱥᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝᱡᱤᱠ ᱪᱮᱱᱠᱢ ᱠᱚᱨᱤ ᱛᱷᱚᱢᱡᱚᱝ ᱪᱟᱴᱚᱠ ᱥᱮᱣᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱨ ᱠᱚ ᱵᱮᱡᱤ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱥᱟᱱ ᱞᱟᱜᱫᱤᱝ ᱜᱟ ᱜᱮᱢ ᱠᱚ ᱠᱷᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱢᱟᱝ ᱥᱚ ᱜᱟ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱫᱮᱯᱪᱤᱥ ᱫᱚᱱ ᱜᱟᱱ ᱥᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱤ ᱥᱚᱣᱟ ᱛᱟ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱜᱮᱣᱟ ᱪᱷᱮᱵᱚ ᱠᱟᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱥᱩᱵᱛ ᱥᱟᱱᱟ ᱪᱤᱱᱮ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱱ ᱪᱷᱮ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱟᱢᱡᱚᱝ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱛᱩᱢ ᱛᱚᱱ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤᱠ ᱢᱟᱪᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱥᱚᱝ ᱪᱩᱵ ᱜᱩᱥᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱜᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱟᱢ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱢᱤ ᱠᱩᱱᱮ ᱨᱮᱥᱟᱱ ᱪᱟ ᱛᱷᱟᱢ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱩᱪᱩ ᱦᱩᱭᱞᱤ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱡᱟᱢᱥᱚᱝ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱠᱚ ᱥᱚᱝ ᱪᱩᱢ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱵᱟᱜᱪᱚ ᱠᱚ ᱢᱚᱭᱝᱜᱚᱠ ᱥᱮ ᱥᱚ ᱠᱚ ᱪᱟ ᱛᱷᱟᱢ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱥᱚ ᱠᱚ ᱪᱟ ᱛᱷᱟᱢ ᱢᱟᱜᱟ ᱵᱤᱣ
1: ᱡᱮ
0: ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱧᱟᱢ ᱪᱤᱠᱛᱚ ᱪᱟᱴᱢ ᱫᱚ ᱡᱟᱝᱜᱚ ᱥᱚᱜᱫᱤ ᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱡᱚᱝ ᱤᱫᱟ ᱞᱮ ᱥᱟᱫᱜᱤ ᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱯᱞᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱟᱱᱥᱤ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱛᱷᱟᱢᱞ ᱠᱷᱟᱛᱨ ᱛᱚ ᱭᱚᱯᱟ ᱟᱛᱚ ᱫᱚ ᱜᱚᱫᱟ ᱫᱟ ᱥᱚᱜ ᱪᱤᱠᱛᱚ ᱵᱨᱤᱜᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱪᱮᱥᱪᱩᱝ ᱢᱟᱞᱠ ᱫᱚ ᱜᱚᱫᱟ ᱪᱷᱟᱛᱩᱠ ᱛᱤᱜᱤ ᱟᱛᱚ ᱫᱚ ᱜᱚᱫᱟ ᱜᱚᱠ ᱢᱚᱱᱪᱞᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱥᱩ ᱡᱟᱠᱚᱵᱟ ᱠᱮᱱᱦᱩᱢ ᱠᱚᱞᱤ ᱠᱨᱤᱥᱠᱚ ᱛᱟ ᱥᱚᱝ ᱪᱩ ᱥᱮᱥᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱷᱟᱢ ᱛᱷᱟᱢᱥᱩᱞ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱫᱟ ᱥᱟᱢᱡᱷᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱠᱷᱟᱞᱠ ᱜᱚᱠ ᱛᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩᱝ ᱠᱤᱥᱚ ᱠᱚ ᱟᱫᱤᱥᱩᱞ ᱨᱟᱡᱟ ᱠᱷᱟᱞᱠ ᱦᱚᱫᱤ ᱛᱚᱢᱚᱥ ᱫᱚ ᱥᱟᱝᱜᱚ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱫᱟ ᱠᱤᱜᱮ ᱠᱮᱵᱡᱟ ᱪᱮᱜᱨᱟ ᱤᱱᱟᱭᱚᱢ ᱛᱟ ᱥᱩᱜᱪᱤᱜ ᱫᱚ ᱥᱩᱜᱩᱫᱩᱜᱤ ᱡᱚᱢᱚ ᱛᱤ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱪᱟᱛᱚ ᱢᱮᱠ ᱛᱟᱱᱮ ᱛᱟᱝᱚ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱞᱢ ᱯᱟᱱᱥᱢ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱟ ᱛᱷᱟᱢᱞᱤᱜ ᱯᱟᱱᱥᱢ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱟ ᱭᱚᱢ ᱛᱟᱜ ᱜᱟᱫᱟᱭᱚᱱᱤ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱩᱜ ᱜᱚ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱜᱟᱫᱟᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱯᱟᱱᱥᱢ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱟ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱡᱮᱞᱵᱡᱩᱨ ᱤ ᱢᱟᱛᱷᱚᱱᱚ ᱱᱮᱥᱩᱫ ᱫᱚ ᱜᱚᱛᱮ ᱜᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱱ ᱛᱷᱟᱢᱡᱚᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱥᱩᱜᱪᱤᱜ ᱛᱚ ᱫᱩᱜᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱮᱱᱫᱤᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱤ ᱪᱮᱨᱚᱱᱟ ᱡᱟᱢᱞᱤᱜ ᱫᱟᱜ ᱱᱚ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱫᱤᱱ ᱛᱤᱧ ᱡᱚᱣᱟ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱱᱚ ᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱠ
1: ᱡᱮ
0: ᱢᱟ ᱛᱤ ᱞᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱪᱟᱫᱨᱤ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱹᱪᱩ ᱛᱟ ᱥᱩᱜᱪᱤᱜ ᱛᱚ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱹᱪᱩ ᱨᱚᱣ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱪᱷᱟᱜᱞᱩᱝ

남 영, 무 남라, 어데스틸, 톰 무톰노 코트그레, 드즈리 쉐츠. 니마 그셰쵸. 야, 다 크리시라. 니즈가 어데스틸은 죽는트, 니트가 어데스틸라 종노가 남질라르글리너리. 아랑슝 캄 챔브르, 아랑니쯔, 치닐 지요노가 쨍그, 치치 일치시라 총너리. 요슬 리그드비오너리. 그때 초초 초이초게 짐지 소화메발라 이치요나 디엔랑아스 몽고라 초초라 아르가스토치슬 야 차치스티라 남카 니르토 차승중거요그 더지립티누 니창마그 고우치니스테누 남크르 하르숑 마뇽비 쩐느가 흐뜨징 엉치와시 렁렁드 처진바통 쩐느그티 니마땅 시고리와니 차지쇼바나 사땅그 차등마리 차뜨좀니 슬롱잠보시 설치 당숑 데니 쳇특기 아릉니쩨 슬흐 문 마트비 쿵토 어랍더시니 영 흑가성 돈부고니 아로니마 초캉나요 따초 시라쿠가 니마시 나 쩐느그 샤큰조지인 드즈리 쉐츠 Немагшечо. Ячука, ты на черге штынхшекасун. Да сешира. Ким хаштара. Осры сева шугшир тошина кваин сапх. Чатхны штынгы штыгбыр черде. Нематын сиколи уганни чачи дымана. Сажила не уту матапыр юцл мынгни цугешун. Мы намчи сарин дынхыл цамын юнгурсам. Коци ян немала. Чочи чатгырева чешин нашкану гэшчэнгэ. Та, тондыхнда шунгнэрэ. Тазири лидайыз. Тани чунг мангура. Голурда чыглун чэнбузга егэ. Чынгды катур, аргатура тангтангс. Чатгэвшэчу. Ма та, чынгэй намадугэ. Ма, голун шэтэн рожэйэн. Тазири. Арджапс. Немагшечо. Яя. Га чишин дуа штайн. Кытамна янму лыйин. Чи арынгын дупа тара. Голун ашчыла. Арынгы голун шекасын. Ты зири. Немагы куча янгы гуны шесх. Тани чатыгы. Арынгы лигы. Хрцайгы штыгы датыны. Ама арджамсу хчини тонби голун тан. Ту кэнжи хчини лэпи олун динимды гайг бэрсивана. Ангам хагуапи чгалунды садан кэнгичин гумани бэр. Нданча рнэу тамчил мали хторшиг дангаре. Чатаки ни мангбэр чгалун цама чэпэр ингну гэшэнг. Та кэрге и цами даук. Унчин кэрге чгалун гэчуэна рнэу лалаши хтанчин галангвэр гэнэ юба. Арги. Тетгны димбр тома маңбу юба тетгри. Чатки яңчир джимба зун сытгы датаңи немир шечу. Ару нема, ма димбр шечуин. Тазири ревасис. Чатки димбр шинуга чони яң одромнемга кынги. Гуна ганамжа. Гангуна самни мен докох. Дима цэгэ, кэргэ, нжихтэн ту, чи хтанчэн галунгвата ин дэндуюк. Ин-ин, нэншигла, айгшиг, гулангэрчиг юнгдэ, гарака гонунбуг, сарашивадан, амыгба шамуг, урдухтуг жамнуг, димбэдга цэгма, гадэллэнсэ дангдангс. Ами пхуюнуг дэчэндга цэгмаг, мэгчэн жэншина, галунг хэнгрта дали нэмэй чунга тони. Ян дэтэр ревасис. Нга айг зэгшэнан дуг. Ки нга чэгшэнан дуна тэшэта чэгжи кэлэн ю намани. Тазир шэцэг. Немагэр дунга харжин нзамзгэлэнгэ ян тапэ дала гошчэгу дэмдэм изг. Тэнэ айгэгул гэнсэр жэгэ дэмбэр аргэрг тамчэла гарака гонунбуг псараэрэ. Кэргэ димбэр рэри хэшиг юнурэгэ сэма аргашуга кэнгэ.

0: Сукута. Дихтэн чип жилжа хитгэд. Дэмдэжгийн сгэ, да?
1: Дэмдэжгийн ши ядуу. Я. Дихтэн?
0: Дихтэн чип жилжа.
1: Дихтэн чип жил. Тэнэр. Вжилэйч я.
0: Аджиск.
1: Я танкэлэйч на.
0: Улэй.
1: Нари. Чахи бжати. Чахи тэгжил сэрга. Темжил чагнири та темжил янлаг чагни сей жока та пачар тенжир жигтэнэ на хсамри та сагу сартын савла хсамт зэгэн жигтэн хсамт зэрга оли хсам гүм жүргө
0: готая
1: оли яда та чи чикун авчир жогон та хиг я ойк лор жигнаны тантон жавындаг та домби самба тэрчэнз хансам тэрчэнз чигзам тэрчэнз хиг

0: Чахига.
1: Джара калык тенка дэна.
0: Джара калык тарыя. Джара тары. Домби джара тары. Тани чыгзым тары, хынзым тары.
1: Тэна.
0: Тази.
1: Джарасым сора.
0: Джарасым сорна. Хм, я чыгзым тары, хынзым тары.
1: Джарасым сорна тенка дэна.
0: Динан гычыгзым тары, хынзым тары. Ахига.

0: chimje nyang tamo do si kalam tang mu zeng je mi tong tor si wanung de mara wanung chen ji po ni che je ka pra la gi yo
1: Yatupanamba, Tata Chetsi, Nelum, the Jonjan Banda, one non Chinchaponia get Tatun in Saint Gentina, Tupus Gayan, Calumni, Yanonsga get on Tachi, Tupundi, Calumna Yokita. Wait to put your demo.
2: Nadimu, good day, Padimuina.
1: Adimuian Chi, Calumni's Gazga getanga.
2: Interfavica.
1: I want Tatina Tamdani, a Kangurg, Retunumbo, Tangres, your Gunuga, among Lesilchia, good deal. Dina Tupuchi, they gonga Tatungal and send the jail debt among Lenders, says Galachikan Nasanga.
2: Yeah, I can get a chicken in.
1: Тэрнгэл хчигэ какнда гэтина чэн тэнгажима гэлэн цэнэнга чинга цунэн цэндэн гуца матхада кабр юм эри вато на чмури
2: о дия чхо
1: я я тина мэн тэнга цунэн цэндэ нэмбэр гасэ шэ тина нэ кэ кэдэму я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я

0: ji ma re sam sam gun di tang da ni ne kha ra khu ka zhen mu yi lo ra ji ma zeng ma yi geng ge se ma zhen ci zi ra ka ji wa ni chu zi zi xian na nga xian du ye qiong song yi xie ji ga cha che song zi ra nga de rang me ji rong do ri sta yi me qi rong qiong ge zi lan de ni Dagir gen nan ba kwa tindu tukundu Ngxali xe na na de na zi Na langi son na ro de na zi Gashtang ni Shtam kuwa ngwa zi na chan chog zi zi onu Tung kuwa kankir sim chan chog zi zi onu Dagir gen nan ba kwa tindu tukundu Rrrv li hong tonu Jam to li shtang samnu Dagir gen nan ba nyam ga ka si chali Chai mo ga ni chagay Tsong da tuk tam chil Yarab je zang Rig ni yuan dan Ma zi kai chi gashtang dan ni lok bilan tun ni mi o jig jig yi ni mi magram da yin dang se se kun ji kon dang na chol ho ta ka ari nga chi tur jan tang go ko ni se na won ba jan ta la ga sang ni go tu ko won ba yi che to ka da se yi kwa ka u cham che go na re sung mi to li li go na re dan da mu zi ka nga she ju ka cha tham ju ga teng gi je mo le ti ra ji tur ka hi de la
1: ore go ta terang nam ngon mu khajang che sa ga sa tu mu to ayang sa ga tsig jung tsa thang da ni ngar urak kir chen gar tsa chin ga shir ukh tor zin phen ga nir din ga khar chi ab da ga khe chin gar gor chi ab da ga wang chin ga parin khori gjan lar ta go ni gjan lak sha par tang go ni shir khori rang lar ta go ni rang la lob sor ji go ni da mu ga chi grang ngo man jer ka khsan dan dar te tong ra mo man no ka kin dan da khi arang gar chi ni na dir din tsa gan da pa yo ni ho chung ra ka ra na ga mar u thok kan chon cha ni an da mu ge in ji nam ne chin la tag tag da ter ng ser ng ni ma rang khri chen ga char arang ba wi khi ar ja chin dib ji cha ab gi yu kan jam tsin nar ngi kar ha gi da tang in ji na ti mig chung le al in tsi gi zu chung kar dang ar dang tsi gi sang gi kar ug dung zo mi ge ral ngon mu cha ab ji gi de lo ni ar jam tsin ta mu ri a ta te na ter ng i kha tsik sim tar kap ja ni tar kar u kha tsar chi se Атаң аркап суап ихтамз гону, ти суап ичарз гону. Ша кылу чыга намца цуц гону, нержан лунде ва сақ жевлэнз гону. Атаң абжинда арму баб шуқы, птығра шекар чеп шуқы, нифшин доп беркача, абжинда пеғлан жынды зо кыңыр иго овзина, а паса пай секу жүндэйн. А паса пай кыртыңдыни, нира кавара лунржаны и дайтыңи, дырча сале нам калын сун канранды, қысыр челе нема картын канранды, врарыку кацыпшитын канранды, ша кылу нығни чықтын канранды кыртыңни инжина, ни циккар иртан аңарев жығи, кичаблан иртан ағайар ежені дайтыңи, да кағдыңна коқа аргыназы, ани цымна ғырцан тұңныз кыртыңни, ши гон уржам цынтым ури. Дата инна аңарынгы паса пайындем цонна, птих жунг ман жунг шигим ошы бақтам гааса, нда чиркару тан батыр нюнсир ди чепу нгатан арджим нюнси, чагма чин гокунг мар джилатки онни, рдоя мин гокунг арзар джилатки онни, нда муга цар чирчи цангмар ман тугынни, чабжибжир цангмар ман чэнни, джоси лымг цангмайни, дикси сах цангмайни, паса пайындем цонна, гна нга муран, алым рча муран, ркала чан на йоти, джигма та ла йоти, Пчэн драган дуа ха ё тим дам пэнгэ ол орцэл ол ти тацо. Вратан мэккар годыр чак ол ёнджи, нжа тума гаракар мгс ол ёнджи гэни. Вдан гзон ута жил ма чала, влам а гзон ун тонр ма чала. Хоэн бу бзон орэр жил ма чала, нда чачи гэ чагэ дан дазарэ, мгс ол ёгэ нип дан дазарэ. Оя тир капса чам узгэрэ зи на, ндар тон на гарэ гэгэн ёни, ди нанг на гэнсэн гэ цан ёни. Дар ман нар жар зунгэн нэг ёни, ди нанг нар жар тага хун ёни. Хуа у хун дэнг чигэ са, хуя апшам чэрдэ мэ са. Кто нар тага мун чонгар жи чинзэри, ман на хэрта чэн у ху чинзэри. Нда гэй ха лунг нэг лунг шиг мо ёни, гэйн ма лунг маркин цо мо ёни. Дэр цэ мол хасмар дэб жил ёни, дэр ца сабдэ гэлэг нэн ёни. Нда му гэн жина ка жэнгэ че са, ка жэнгэ мэн са. Ngo mafshay na, dir jabra la shik ngon mo yinni, tsang shik jana ari margu ni, dan rag nam tsob shik mo yinni, tong chak jana ari margu ni, rjaya na chagri ngam ka chayanga, ktam shay nam tsob moglang pa chayang zin nunda, ngirtan nyunga ni tem shilak saura ayi margu ga, gig nyunga kunga so mandug margu nur jam tsintamuri. Datay na ngaranga pasa pa yinda zog chik shay na, nga chayga

Семке нянг тамдоси калам тамму. Зэнке ми тонторси ванн дмра. Ванн чэнчи пони чэче капрлагьюн. Ян заси дамби токнамба тана кони гаци. Лава дурджи цефтинг лангви сахар картулун джокса асени. Lanyang mungzga nyam goro nyong la tana siyamni kovdik nugan chamdi lakchi ngar zinta rewa tarta kovdik siyo nuga lama lamo jaga langbi kadak karwi ngayi yasam chon siku nuga kalayang dayin namba suga tuk tuk tuk ngani si nyamung dala sanuk si

0: 이야기.
1: 그래
0: 그때 축구
1: 화든도지
0: 야 축구 화든도지 이야기.
1: 네 따르마 왜 이렇게 니께 니께라든
0: Я не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дядя, ты где-то, не дяд Dombi samba tahansk. Tahik.